в такрут и свидно, лилу мадом шхаим, талу вирцбеях ля халевна, убехах нам, илкон дубурим.